0: легаму. Кивіта паскивінки, чо сутилянта в легаму. Чичу монаку, чичу айлёгу, уса пайсанита. Чичу монаку, чичу айлёгу, ургулю, уса пайсанита.
1: Кумпатку наманта я фамиль хэнэ казанч.
2: Чинатан, сиси маси чайкона. Валуарай ляхтай купи, чухчата рутунку. Кумпады, уаката регаланку, лямата регалан, ухата регаланку. Чайлян, сиси маси чайкона.